0: Жарневите.
1: Ново, ново, ново.
2: Я би тебе, тебе да осле. Пола себе ради тебе, река бигаме. Я би тебе, тебе, тебе да осле.
0: Тома, за тебе.